0: Сонцем мгла чую опущена, конь тягне вуз, то не в мою сторону. Гэнство белых пюр по лунце щетрепе, за лунками лес, может там есть лепей.
1: Miroslav Čižikijevič z Polska nám zaspíval píseň Pilica. A my si pustíme ještě jednu písničku Mít tvou dlaň od skupiny Veget a potom bychom se měli spojit s naší redaktorkou ve Strážnici.